0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.